Некоторые мечтают о Франции, все в мыслях. Париж, жди меня. Лично не видел, но на глаза, когда попадался факт, что Эйфелеву башню перекрашивали 20 раз в оттенки красного, желтого, коричневого и серого. Мы же с вами среди погодной серости, что ли, придерживаемся ярких оттенков хорошего выходного настроения. В столице 3 часа 17 минут. С вами яркими музыкальными настроениями. С нами на Ретро-ФМ уже нацелились поделиться и точно скоро поделятся Сиси Кейдж, Юрий Антонов и Фил Коллинз.

Кажется, очень подходящие музыкальные мотивы от Альфавилла для того, чтобы сосредоточенно что-то делать. С вами, в принципе, делаем. Делаем все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. Ну, несколько слов о тех, кто далее составит нам в этом компанию на Retro FM. Это Самоцветы и Ля Буш. Никого не пропустить. В столице 3 часа 43 минуты.

творчество, это у них дело семейное. В 88-м году вроде Ким Уайлд в авторстве со своим братом Рики Уайлдом написал эту песню, посвятив ее другому своему ближайшему родственнику, посвятив ее в тот момент новому члену семьи, племяннику Марти. Ну а кто из артистов Red FM далее посвятит или выделит нам минутку, может, две и более своего времени музыкального, скоро расскажу. В столице 3 часа 55 минут.

Нет ни дня без повода, даже официального повода, что-нибудь такое-такое отметить. Сегодня, 14 июня, к слову, празднуется День работников легкой промышленности, День работников миграционной службы России, Международный день блогера и Международный банный день. Ну а наш в целом выходной день далее украсит своим музыкальным явлением, визитом РТФМ, Арабески, Игорь Саруханов и Тотокут у него в столице. 4 часа 16 минут.

когда австралийский режиссер Алекс Пройс только начинал свой творческий путь, можно сказать, по дружбе, сделал своим соотечественникам, ребятам из Crowded House, клип на эту самую историю. Честно, даже не помню, что там было в видео в клипе, зато будущие киноработы этого режиссера прекрасно знаю. Наверняка тоже. Он снял легендарного Ворона с Брэндоном Ли, фильм «Я робот» с Уиллом Смитом. Нужно будет что ли их пересмотреть. Столица, 4:42. К нам на Ретро FM вот-вот заглянутся ваши ласковые майки.

Каждый раз что-то слышится в этой истории «Саваш». Более частый вариант «Пора, вставай». Наверное, адресовано это другим музыкальным труженикам «Ретро-ФМ». «Пора, вставайте, заглядывайте к нам на музыкальный огонек». То именно впереди на «Ретро-ФМ» и вот-вот покажут себя нам со всех своих лучших сторон музыкальных. Скоро расскажу. Столица без 5:05. Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Не помню, кто сказал, но мысль запомнилась. То, что есть люди, как цветы, не теряют своей прелести. Хороши как поодиночке, так и в букете. На смену Александру Барыкину с букетом на Ретро-ФМ уже приближается Сабрина, ансамбль «Мелодия» и «Стинг». В столице 5 часов 16 минут. Всем доброго.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

Некоторым событиям, неожиданным поворотам сюжета подготовиться сложновато, на то они неожиданные. В столице 5 часов 41 минута. Здесь, на Ретро FM, ожидаем для нас проверенные временем истории, в том числе песни из фильмов. Ну, из таких то, что из кинофильма «12 стульев» скоро услышим. Еще впереди команда Якида.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Из 93-го года с любовью или более контактным проявлением чувств, поцелуй имею в виду, к нам заглянули Bad Boys Blue на Retro FM. Всегда им рады, как и другим нашим ярким музыкальным ребятам-девчатам. Кто на подходе, пока что ли не скажу, но скоро исправлюсь, обещаю. В столице без 5-6.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как известно, время лечит. Насколько именно его нужно в среднем, сказать сложно. Все очень индивидуально. Это Абба на Ретро-ФМ с историей о тяжелом расставании, скажу так. Ну а своими историями любви и музыкальными настроениями с нами уже готовы поделиться Бонни, Владимир Пресняков и Скорпионс в столице 6 часов 17 минут.

0: Откуда родом эта музыкальная работа? Догадаться, наверное, несложно. Это величайший хит Франсуа Фельдмана на ретро-ФМ. Композиция, написанная в стиле поп-баллады с элементами классической музыки, прочно закрепилась в истории французской эстрады и точно не неизвестна в мире. В столице 6 часов 43 минуты. Кто на подходе на ретро-ФМ, известно. Рассказываю. Это как минимум Blue System и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: В воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Слишком много места для одного после расставания. Примерно об этом уже как пару минут докладывают нам блюсисты. Ретро-ФМ. Столица 6 часов 56 минут. Продолжаем отдыхать и делать все, что делается вместе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Для выходного веселья, продолжение нашего, так сказать, выходного банкета. У нас еще немало времени. В столице 7 часов 16 минут. Всем доброго, бодрого утра, которым далее на Retro FM нас музыкально повеселить, в целом музыкально порадовать. Нацелились Абба, Мэйвуд, Самоцветы, Антик и команда Joy.

0: На Retro FM Пупа, его реальная история любви, которую он пережил вместе с певицей Донателлой Милани в 70-х, 80-х. В то время она работала бэк-вокалисткой у него. Не совместно написали этот трек. В их романе давно поставлена точка, но забыт он явно не был. В столице 7 часов 42 минуты. Кто куда, команда Ля Буш выдвинулась к нам навстречу.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: занимается любовью и вовсе не из Парижа, как могло показаться и послышаться, а родом из Кёльна, Bad Boys Blue на Retro FM. В наших же с вами родных краях, конкретно в столице, уже 7 часов 56 минут. И смотря на это время, кому-то уже пора прощаться, кому-то счастливо оставаться. Оставайтесь на Retro FM и встречайте далее Андрея Мареева, а я побежал отсыпаться. Все, выдвигаюсь. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Вот проснулся с утра пораньше, чайку-кофейку выпил, утреннюю зарядку сделал, холодный душ, ну хорошо, не холодный, прохладный душ принял, не помогает. Тогда, значит, точно, действительно влюблен, и с этим надо что-то делать. Бананарама на Ретро-ФМ, 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 14 июня, воскресенье. Сегодня подходящий день, чтобы подвести итоги. В отношениях стоит проявлять гибкость. Итоги подводить не надо. Овны, небольшая прогулка или поездка за город обещает быть приятной и принесет ощущение новизны. Тельцы, неожиданный взгляд на привычные ценности откроет возможность, которую вы раньше не рассматривали как реальную. Близнецы, сегодня можно быть собой без объяснений и не оправдывать это. Раки, проведите часть дня в тишине и без обязательств. Это не побег, а необходимые условия для перехода в новый цикл. Львы, общение с людьми, которые знают и действительно понимают вас, поможет восстановить ваши силы, еще бы найти таких. Девы, небольшая корректировка ваших дел сегодня даст ощущение завершенности. Весы, попробуйте не торопиться, это позволит ощутить полноту жизни. Скорпионы, внутренняя работа, которая шла последние недели, наконец-то принесет заметные плоды. Стрельцы, помогите своему партнеру завершить его дела. Ну или наоборот, привлеките его к своим задачам. Козероги, ваш вклад в здоровье сегодня даст больший эффект, чем вы думаете. Водолеи, ваша поддержка поможет ребенку преодолеть трудности. Рыбы, возможно, сейчас в семейной жизни или домашней атмосфере есть потребность в завершении чего-то. Приглядитесь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: жизни каждого человека случаются моменты, когда двигаться, тем более танцевать с утра пораньше, не только трудно, но и полезно, потому что надо разогнать в себе все то, что скопилось со вчерашнего вечера. Рики Повери на Retro FM, 8 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души желаю вам, друзья, доброго утра. Просыпайтесь под любимую музыку, которая звучит здесь, на Retro FM. Совсем скоро Fancy, DJ Groove и легендарные Битлы.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: вот такая утренняя нарезочка. Причем не поймешь даже, музыкальная или не очень. От Fancy на Retro FM. В 8.30 в Москве. Новости, подоспевшие к этому раннему часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В России могут ввести маркировку видео с нарушениями правил дорожного движения. Отмечать предлагают аудиовизуальный контент, в котором демонстрируется их несоблюдение. Такое поручение профильным ведомствам содержится в утвержденном правительством документе. Как передает ТАСС, предполагается, что специальная маркировка поможет защитить граждан от информации, способной формировать рискованное поведение на дорогах. Речь идет о видеоматериалах с опасными маневрами и другими нарушениями ПДД. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. Накануне в рамках группового этапа США обыграли Парагвай 4-1, а Катар и Швейцария сыграли в ничью 1-1. Сегодня с таким же счетом 1-1 завершилась встреча сборных Бразилии и Марокко, а Шотландия обыграла Гаити 1-0. В эти минуты на турнире играют сборные Австралии и Турции. Кроме того, сегодня в 8 вечера по московскому времени начнут играть сборные Германии и Кюрасао, а в 23 часа по Москве Нидерланды и Япония. Сегодня Всемирный день донора крови. Это особенный день, ежегодно отмечаемый 14 июня в честь безвозмездных доноров крови. Целями его проведения является повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и выражение благодарности всем донорам, предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. Добавлю, что в России есть и Национальный день донора, который отмечается 20 апреля.

половины по памяти могут назвать максимум 3 достопримечательности своего региона. Еще почти треть россиян смогли вспомнить только одну достопримечательность. В конце выпуска курсы валют на все выходные и ближайший понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Совершенно простейшая, очевиднейшая вещь. Чем выше человек забирается, неважно по положению или по эмоциям, тем меньше у него желания спускаться вниз. Друзья, ну вот мои вам утренние пожелания. Если вы уже сейчас, как вам кажется, достигли пика утреннего настроения, пусть вам только кажется, и пусть настроение еще имеет тенденцию к росту и ни в коем случае не снижается. Брайан Адамс на Ретро FM, 8.42. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И если вы, друзья, захотите утвердить себя в мысли, что вы находитесь на правильном пути и все делаете правильно, вот просто послушайте эту песню Рикардо «Фоли». Он именно об этом поет в 8 часов и 56 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
6: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, давайте поможем друг другу проснуться в хорошем настроении или, как минимум, просто начать утро с улыбки и добрых слов. А студио на Ретро-ФМ в 9.06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 14 июня на календаре. День воскресный начинается. Это подходящий день для того, чтобы подвести итоги. В отношениях стоит проявлять гибкость. Овны. Небольшая прогулка или поездка за город обещает быть приятной и принесет ощущение новизны. Тельцы. Неожиданный взгляд на привычные ценности откроет возможность, которую вы раньше не рассматривали как реальную. Близнецы. Сегодня можно быть собой без объяснений и не оправдывать это. Раки. Проведите часть дня в тишине и без обязательств. Это не побег, а необходимые условия для перехода в новый цикл. Ну, как гусеница в бабочку. Львы. Общение с людьми, которые знают и действительно понимают вас, поможет восстановить ваши силы. Девы. Небольшая корректировка ваших дел сегодня даст ощущение завершенности. Весы. Попробуйте не торопиться. Это позволит ощутить полноту жизни. Скорпионы. Внутренняя работа, которая шла последние недели, наконец-то принесет заметные плоды. Стрельцы. Помогите своему партнеру завершить его дела. Ну или наоборот, привлеките его к своим задачам, если ему заняться нечем. Козероги. Ваш вклад в здоровье сегодня даст больший эффект, чем вы думаете. Водолеи. Ваша поддержка поможет ребенку преодолеть трудности, имейте это в виду. Рыбы. Возможно, сейчас в семейной жизни или домашней атмосфере есть потребность в завершении чего-то. Приглядитесь внимательнее.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 9:16 в столице. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ. А мне кажется, друзья, лучше не перечислять лучше не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. Так гораздо легче жить и, ну, мне кажется, веселее как-то. Больше полезных веществ в организмах вырабатывается в этот момент. Совсем скоро бит-квартет «Секрет», «Sugar Babes» и «Bad Boys Blue». А еще будут новости, не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну, слушайте, хорошо посидели, получается, если на весь год воспоминаний. Это здорово, это стоит повторить, это стоит взять на вооружение. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ. В Москве 9.30, новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Аэрофлот запретит продажу субсидируемых билетов иностранцам. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с завтрашнего дня. Теперь такие билеты будут доступны только гражданам России. Авиабилеты по плоским тарифам, напомню, можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости, не зависят от даты. Ранее купить субсидированный билет мог любой желающий, включая иностранцев. У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование. Спортивный инвентарь пропал из фургона, который вез вещи футболистов из Флориды в Канзас-Сити. По данным Daily Mail, у спортсменов остался всего один мяч. Уточняется, что первая тренировка на чемпионате мира у англичан запланирована на сегодня. Служба безопасности считает, что кражи могут быть причастны водители, которые перевозили инвентарь. В среду, напомню, сборная Англии сыграет против хорватской команды в Далласе. Треть совершеннолетних россиян имеют от 1 до 3 банковских карт. При этом почти половина регулярно пользуются только одной. 22% имеют 4-5 карт, 11% владеют 6-10 банковскими картами. Больше 10 карт оформлены лишь у 5% россиян. Главной причиной оформления нескольких карт граждане называют желание получать максимальные бонусы и кэшбэк. Ранее, напомню, Госдума приняла закон, который ограничил 20 общее количество банковских карт на одного человека. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременной дождь и гроза ожидаются сегодня в столичном регионе.

загруженное расписание дня, а также очень длительные сборы. Лидером среди городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя, оказалась Москва. Далее идут Краснодар и Ростов-на-Дону. Конец выпуска. Курсы валют на выходные. Понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка. Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: вот что характерно, блудному сыну не задают вопросов, где шлялся, почему от тебя вон чем несет, а вот блудному мужу, да. Cherry Lane, их версия, знаменитый Mammy Blue на Retro FM, 9 часов и 42 минуты. Совсем скоро услышим Джейсона Донована, Андрея Миронова и Blue System на Retro FM.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ну, судя по календарю, да и вообще по общей ситуации с погодой, до септембра, в смысле до сентября, нам еще далеко, к счастью, целое лето впереди, друзья, поэтому можно наслаждаться не только музыкой, звучащей на ретро-ФМ, но и летней погодой, хотя вот небольшой перерыв дождливый Небесная канцелярия решила нам устроить, но это ладно, простим. Пока. К вопросу о музыке. Джейсон Донован только что на Ретро-ФМ в 9 часов 56 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 10:06 столицы. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро FM. Утро действительно все добрее и добрее, несмотря на погодные условия, где бы каковыми они ни были. Давайте для начала ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 14 июня, воскресенье. Это подходящий день, чтобы подвести итоги. В отношениях стоит проявлять гибкость. Овны. Небольшая прогулка или поездка за город обещает быть приятной и принесет ощущение новизны. Тельцы. Неожиданный взгляд на привычные ценности откроет возможность, которую вы раньше не рассматривали как реальную. Близнецы. Сегодня можно быть собой без объяснений и не оправдывать это. Раки. Проведите часть дня в тишине и без обязательств. Это не побег, а необходимые условия для перехода в новый цикл. Львы. Общение с людьми, которые знают и действительно понимают вас, поможет восстановить ваши силы. Девы. Небольшая корректировка ваших дел сегодня даст ощущение завершенности. Весы. Попробуйте не торопиться. Это позволит ощутить полноту жизни. Скорпионы. Внутренняя работа, которая шла последние недели, наконец-то принесет заметные плоды. Стрельцы. Помогите своему партнеру завершить его дела или, наоборот, привлеките его к своим задачам. Козероги. Ваш вклад в здоровье сегодня даст больше эффект, чем вы думаете. Водолеи. Ваша поддержка поможет ребенку преодолеть трудности. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, сейчас в семейной жизни или домашней атмосфере есть потребность в завершении чего-то. Приглядитесь к этому внимательнее.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: какие мысли навевает эта мелодия от Жан-Мишель Жарре? У меня вот такие, допустим, ох, день выходной, но сколько дел, и надо все успеть, надо все сделать для того, чтобы в рабочую неделю, неделя, которая предназначена для того, чтобы делать дела, войти уже свободным от дел выходного дня. 10:17 в Москве, меня зовут Андрей Мареев, всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступление ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Вот она, мечта, которую многие из нас лелеют в течение всей рабочей недели. Вырваться, вырваться на свободу. Потом начинаются выходные, а потом, оп, опять рабочая неделя. И как-то забыл, что хотел вырваться. Группа Queen на Retro FM в 10.30. В столице и подоспевшие к этому часу новости на Retro FM. О них расскажет Марат Бекметов. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В Анапе для отдыха и купания открыты 44 обновленных песчаных пляжа. Эти территории уже получили разрешение от Роспотребнадзора, сообщает оперштаб Краснодарского края. С начала года Анапу посетили 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле-августе уже повысился на 10%. Как пишет российская газета, новых случаев выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Ну а весной пляжи, загрязненные мазутом ранее, засыпали свежим песком из карьеров. Самым востребованным безвизовым зарубежным направлением лета остается Абхазия. Туристы выбирают ее за сочетание морского отдыха, горных пейзажей и доступных цен. Популярностью пользуются Гагра, Пицунда и Сухум, а также экскурсии к озеру Рица и в Новый Афон, пишет «Известия». Лидером массового летнего туризма при этом по-прежнему остается Турция. Кроме того, в топе Египет, Вьетнам, Таиланд, Черногория и Индонезия. Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Ванкувере. Ранее в рамках группового этапа Бразилия и Марокко сыграли в ничью 1-1, а Шотландия обыграла Гаити 1-0. Сегодня в 8 вечера по московскому времени начнут играть Германия и Кюрасао, в 23 часа Нидерланды и Япония. Кроме того, в ночь на понедельник в 2 часа по Москве на поле выйдут футболисты Кот-д'Ивуара и Эквадора, а в 5 утра Швеции и Туниса. Стоимость приготовления окрошки на семью из 4 человек за год практически не изменилась. По расчетам Руспродсоюза, на начало июня традиционное летнее блюдо обойдется россиянам в среднем в 450 рублей, что всего на 0,2% больше, чем годом ранее. Как отмечается, сдержать рост помогло заметное удешевление картофеля, при этом подорожание колбасы, яиц и свежих овощей оказалось умеренным. Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения открыли на курорте «Роза Хутор». На нем 24 шестиместных кабинок. Один оборот колеса длится около 15 минут. Через панорамные окна с высоты 51 метра открываются виды на Кавказские горы и долину реки Мзымта. В части кабинок планируется сделать стеклянные полы. Некоторые оборудуют ИИ-помощником. Он будет отвечать на вопросы и предложит гостям спеть караоке. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. А я всем желаю прекрасного дня.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: с ума сходят по разным причинам. Кто-то от счастья, кто-то от любви, причем часто неразделенной, а кто-то от одиночества. Вот для того, чтобы подобного не произошло, друзья, каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные, порой весьма и весьма смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, такое случается, они ошибаются, они тоже люди, то вы сможете заработать приличную сумму. Так что оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а сегодня в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Друзья, не пропустите, оно того стоит, будет интересно. Включайте Ретро-ФМ в 13:00.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Совершенно невероятные впечатления каждый раз, когда начинаешь хотя бы чуточку более внимательнее, нежели обычно фоном, да, слушаешь музыку, а вот чуть внимательнее начинаешь и испытываешь просто мурашки по спине. Рики Повери на Ретро FM, 10 часов 56 минут.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Thank you.

0: 11 часов 17 минут в столице. Уверен, друзья, вам, всем, кто слушает Ретро-ФМ сейчас, ничего не снится, потому что слушать Ретро-ФМ во сне не получается по одной простой причине. Если ты слышишь эту музыку, как ты можешь спать? Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, что интересного будет звучать здесь на Ретро-ФМ, расскажу. Услышим Льва Лещенко, Ace of Base. Впереди еще много чего интересного.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
10: Подробности на astoriagrande.com.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
15: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
20: 12+.

0: Если есть возможность, друзья, вспоминайте родительский дом, вспоминайте тот самый причал, не забывайте его. Лев Лещенко на Ретро FM в 11:30. Самое время узнать, чем интересным можно развлечь себя, что интересного посмотреть, послушать на этих выходных в Москве. Наша рубрика «Афиша».
1: «Афиша» на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино в широком прокате документальная лента «Цена вершины». Это головокружительная хроника покорения неприступной горной вершины «Эль Капитан». Прежде взойти на нее удавалось только мужчинам, но альпинистка и скалолазка Эмилия Хэрингтон стала первой женщиной, разбавившей этот мужской клуб. А во время восхождения она получает серьезную травму. Без глянцевой картинки и мишуры этот фильм показывает сложнейший путь спортсменов, которые поставили перед собой высокую планку. В гостином дворе проходит фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Он объединяет сразу 8 направлений от живописи, скульптуры и фотографии до видеоарта и ювелирного ремесла. Объединяя ведущих художников России и мира, этот фестиваль раскрывает богатство национальных традиций и силу новаторских идей, демонстрируя, что разнообразие культур не граница, а точка соприкосновения. В клубе «16 тонн» сегодня литературно-музыкальный вечер «Девочки». Даниил Романов и Всеволод Дорохов показывают программу, которую сами называют «Доведенные до совершенства». И шоу явление довольно сейчас редкое. Артист на эстраде исполняет номера, сочетает классиков и современников под аккомпанемент топера, который в следующую минуту сам становится артистом. В программе «Девочки» пересекутся с произведениями Чехова, Толстого, Елизарова, а также прозвучат песни на стихи «Рыжего и Блока». Начало 8 вечера. В столице завершается фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Реконструкторы, ремесленники и исторические клубы на почти 30 локациях воссоздают разные эпохи от Древней Руси до начала 20 века. Гости могут увидеть не только костюмы и оружие прошлого, но и повседневную жизнь людей разных столетий, их ремесла, развлечения и традиции. Среди основных площадок фестиваля – парки «Радуга», «Митина», «Покровская Стрешнева» и кинопарк «Москино». Ну а на ВДНХ проходит международный туристический форум фестиваля «Путешествуй». Работают концертные площадки, тематические лектории, гастрономические зоны. Центральным событием стала сцена «Таланты без границ. России и мир», где выступают творческие коллективы из российских регионов и зарубежных стран. Гости могут посетить мастер-классы в Доме российской кухни, встреча с путешественниками, кинолектории и специальные экскурсии. Вход бесплатный, на часть событий требуется регистрация или отдельный билет. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесного дня.
1: Афиша на Ретро FM.

0: Снова куча вопросов, а уж тем более огромнейшее количество вопросов оставляют нам просмотренные ночью сны. Порой просыпаешься в совершенно диком недоумении и думаешь, что это было, зачем, к чему. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ в 11 часов 42 минуты. Дальше группа Dire Straits, ансамбль «Здравствуй, песня» и Роберт Майл.
1: Реклама.
2: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию Морскую на этой неделе.
5: Пирожные Мочи в кондитерских Золотой Колос. Давай, покупай Мочи.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денечки еще будут поверить.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
12: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
11: Каждое воскресенье в час дня
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
11: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
11: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
12: Подробности на сайте retrofm.ru.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Хорошо, когда каждый прекрасно делает свое дело и не лезет в дела других. Вот это, вот, по-моему, первейшая заповедь, которую нужно было бы соблюдать всем и всегда. Но мир, как известно, несовершенен. Примерно об этом, чуть более конкретно, чуть более с юмором, с иронией, Dire Straits на Retro FM в 11.56.
1: Retro FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Давайте-ка ознакомимся с музыкальной компанией в начале нового часа. Веселые ребята, Роксет и Игорь Иванов. В Москве уже полдень.
1: Во французской стороне

0: И не сказать бы, чтобы Битлам очень нужно было, чтобы в их песни вдыхали новую жизнь, но сочетание песен Битлз и диско-ритмов, по-моему, весьма и весьма удачно звучит. Заводно, энергично. Голландский проект Stars on 45 на Retro FM и их видение легендарного битловского наследия. 12:17 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге,
11: в самолете.
13: Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Терек включает «Хочу».
17: Хочу утреннюю чашку клубники.
16: Хочу съесть сэндвич на балконе.
18: Хочу чипсика,
19: но полезных.
16: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
20: Зачисляй, храни, трать.
21: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
22: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни и трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
23: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.

0: Причем вот что удивительно, друзья, ночь на дворе или же не ночь, звезды там наверху, даже если они не видны, они есть. А уж оказывают они на нашу жизнь влияние или нет, это науке, наверное, неизвестно по большому счету, что бы она там ни говорила. Simply Red на Retro FM 12.42, дальше Бонни Тайлер и Юрий Шатунов на Retro FM.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: 12:56 в столице, то самое время, когда я, Андрей Мареев, говорю вам до свидания, друзья, до встречи уже на следующей неделе. А здесь совсем скоро, буквально через несколько минут, начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. И сегодня к нам пришел актер театра, кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Так что делайте ретро-ФМ громче, оно того стоит, друзья. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoychka.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: сколько у нас кадров? 6. А сколько у нас вопросов? 8. А время? Час дня.
1: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Андрей Кайков, актер театра и кино, герой телепередачи «Шесть кадров». Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Андрей. Я вновь счастлив вас видеть, черт возьми.
3: Здравствуйте, взаимно, тоже приятно вас
0: видеть. Честное слово, я сейчас повторю вам и нашим слушателям то, что я говорил во время нашей встречи. Я ваш искренний фанат. Ваш передача «Шесть кадров», я считаю, что вы талантище. Я вас обожаю как комического актера, хотя вы успешный драматический актер, об этом мы еще поговорим, но... Мое сугубо дилетантское мнение, актер, который может быть смешным, который хороший комик, он хороший актер. Вот по определению. То есть нехороший актер не может быть смешным. Вот мне кажется так.
3: Не вижу смысла с вами не соглашаться.
0: Вам лень или вы согласны с вами?
3: Я согласен полностью. Поддерживаю, прям просто подписываюсь под вашими словами.
0: Наши статисты напоминают, что наш эфир с вами был 4 года тому назад.
3: 4 года, вот, вот.
0: Вы тогда еще работали в театре на Таганке, а сейчас вы служите...
3: В театре Российской армии.
0: В театре Российской армии. Вот я, знаете, поэтому никогда не работал в театре, потому что не хочется служить.
3: Ну, это же условно так называется. Тоже
0: а мне... вот зачем это так называть?
3: А я не знаю, это не я назвал.
0: Вот,
3: я не люблю говорить «служба», честно говоря. Я говорю «работа».
0: Вот, как... конечно, я тоже так считаю.
3: У меня в дипломе написано, моя профессия.
0: Да.
3: Я работаю по этой профессии.
0: Почему служить-то, я не понимаю?
3: Ну, служить искусству,
0: наверное. Ой, я вас умоляю.
3: Я вас тоже, да, так что...
0: Вы знаете, вот мое любимое выражение последних лет. Значит, типа художники не рисуют, а пишут. Моряки типа не плавают, а ходят.
3: Ну так.
0: И только летчики не выпендриваются, а летают.
3: Летают, да.
0: Понимаете?
3: А что можно летчикам придумать? Порхают? Что можно придумать?
0: Ну вот именно. Потому что не выпендриваются, не надо выпендриваться. В театре люди работают. Все.
3: Да.
0: Андрей, рад вас видеть, но проиграть вам сегодня придется.
3: Нет, я должен победить сегодня.
0: Ой.
3: Ну я хотел бы, по крайней мере.
0: Вы видите, что я сейчас выпиваю?
3: Кофе.
0: Кофе.
3: Кофе.
0: Вы чувствуете мою энергию?
3: Ну, как...
0: Еще нет? Сейчас, буквально пару минут. Все почувствуете. Проиграть вам придется по-любому. Сколько вы проиграете, будет зависеть от вас и от меня, конечно же. Но все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. И этот вопрос вы выберете.
3: Хорошо.
0: Все. Давайте сразу. Внимание, первый вопрос. А, сразу загадка.
3: Так.
0: Отгадайте ее. Возьму пыльно, сделаю жидко. Брошу в пламень, будет камень. Что это? Насчет камня, конечно, такое себе, но все остальное примерно так.
3: Мука.
0: А на выходе что?
3: Хлеб.
0: Совершенно верно!
3: Это такие загадки будут?
0: Ну, это разминочный, легкий вопрос. Ну, что, мы же должны как-то чуть-чуть войти, так сказать, в струю нашего фонтана знаний. Ой, кофе творит чудеса. Вот мозг выдает такие сентенции. Значит, друзья, Андрей Кайков у нас сегодня в студии. Мы продолжим через пару минут.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: прибыльное шоу.
1: Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. Андрей, про театр Советской Армии.
2: Российской Армии.
1: Простите, да. Ну, видите, я старовер, в смысле, сторожил.
2: Ну, да.
1: Для меня это театр Советской Армии.
2: Я тоже нет-нет, да и оговариваюсь. Ага. Да, бывает.
1: Равно как Кремлевский дворец съездов. Понимаете?
2: А как он сейчас называется?
1: А, вот, добрый вечер. Кремлевский дворец просто.
2: Просто Кремлевский дворец?
1: Да.
2: Вы знаете, я вот сам, как бы, я из Брянска родом, и когда только приехал в Москву, вот для меня до сих пор, вот, допустим, Театральная площадь, это Свердлово, вот, проспект Маркса, это Охотная Ря.
1: Для меня Тверская, это улица Горького.
2: Горького. То, что я, наверное, так впитал, так пытался запомнить, чтобы не потеряться, что у меня до сих пор вот именно старые названия.
1: У меня то же самое, это одно, а второе, я не знаю, где что. Чаще всего не москвичи меня спрашивают, ну, ты знаешь, где там, ну, условно, Воздвиженка? Господи, где она, эта Воздвиженка-то? Ну, я понимаю, что это где-то в центре.
2: Ну, понятно.
1: Ну, вот конкретно, где эта Воздвиженка, я вот, мне надо все равно в навигатор зайти.
2: Ну, да, теряешься.
1: И мне такие, ну, ты что, реально москвич прямо? Вот, и не знаешь, где Воздвиженка? Не знаю. Вот такие интересные вот географические моменты мы с вами обсудили, да?
2: Да вообще. Как у нас так получилось, да?
1: Это мы с вами про театр так поговорили.
2: Да-да-да, кстати.
1: Ну ладно, давайте попозже про театр.
2: Обязательно, про театр необходимо поговорить.
1: Обязательно. А сейчас вопрос.
2: Слушай.
1: Слушайте. 2000 рублей стоит этот вопрос. Американский изобретатель Томас Эдисон на приеме на работу инженеров предлагал им съесть тарелку супа. Если кандидат делал это... До того, как пробовал блюдо, Эдисон сразу отказывал ему в должности, считая его человеком, принимающим решения на основе предубеждений, а не фактов. Что именно делал кандидат?
2: Солил, перчил.
1: Солил суп, совершенно верно. Байк какая-то, нет?
2: Я не знаю. Ну, красивая история, почему нет?
1: Ну, красивая, да, вопрос красивый. Но вообще странно, к тебе приходит инженер. Да, а ты его не берешь на работу, потому что он суп посолил. Значит, Андрей, вы сохранили еще 2000 рублей. Но впереди у нас с вами длинная дорога.
2: Хорошо.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: Каждый ответ имеет свою цену.
1: Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях. Давайте все-таки про театр попробуем.
2: Нет, я вот сижу и жду, когда-когда.
1: Да, вот сейчас.
2: Давайте.
1: Итак, вы не без паузы из театра на Таганке перешли в театр Российской армии.
2: Да.
1: Как-то это так вот получилось? Вот просто сразу предложение было?
2: Ну, мне позвонила тогдашняя замдиректора театра, а сейчас в нынешнее время директор нашего театра, Милена Юрьевна Минская, да. Мы с ней были знакомы, хорошо знакомы. Вот. И она говорит, приходи к нам в театр. Говорю, я слушаю, я только-только уволился. Говорю, только уволился. Она говорит, вот, я узнал об этом, поэтому тебя приглашаю. И я доверял ей, я знал ее как человека умного, творческого, как бы отвечающего за свои слова. Да. Я пошел в Театр Российской Армии и до сих пор не пожалел об этом ни на секунду. У нас прекрасные постановки. У нас роскошный сейчас новый главный режиссер театра Александр Александрович Лазарев. Вот. Недавно вышла премьера «Визит старой дамы». Предложение спектакль называется. Да. До этого он поставил... Сейчас спектакль называется «Роман», но по «Мастеру Маргарите». Очень сложно попасть на эти спектакли. У нас, действительно, у нас прям громкие премьеры.
1: Слушайте, это круто, но не всегда ведь так получается, да, что попадая в театр, в театральную труппу, в коллектив, сразу как-то все складывается.
2: Нет, не бывает. Всегда, не всегда, но в данном случае вот, я считаю, что мне повезло.
1: Слушайте, я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Я очень рад за вас, что у вас вот так вот все складывается. И, ну, потому что вы этого заслужили, потому что вы талант.
2: Ну, всякое может случиться.
1: Вы красавчик.
2: Не да ладно, хватит. Сейчас он...
1: Да, ладно, действительно, хватит. Внимание, следующий вопрос. На некоторых фермерских хозяйствах в Австрии пастухи здороваются с коровами лично каждое утро. Если не поздороваться, то корова, что она сделает, скажите мне, за 2000 рублей?
2: Ну, она не может же не дать молока, правильно?
1: Может.
2: Значит, не дает молока?
1: Совершенно верно.
2: Да как такое возможно?
1: Так вот так. Вот такие коровы избалованные в Австрии. Если с ней не поздороваться, она не даст молока.
2: Ну, физиологически невозможно.
1: В Австрии все возможно.
2: Ну да.
1: Так считают пастухи, поэтому они желают буренкам доброго утра по имени. Видите как? Guten Tag, Guten Morgen, Frau Marta Корова. Вот так.
2: С ума сошли.
1: Конечно, она даст молоко, куда они денутся. Просто не такого качества.
2: Не такого качества, конечно. Да.
1: Так, зачем-то вы сохранили еще 2000 рублей. Мы срочно исправим эту ситуацию уже буквально через пару минут. Хорошо?
2: Жду.
1: Давайте. Мы все ждут.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Трейфэм. Звезды в эфире. Это к деньгам.
1: Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в студии, отвечает на ваши вопросы. Андрей, не могу не сказать про шесть кадров. Вспомните еще раз добрым словом сказать, какое это было счастливое время. Это было настоящее телевидение. Вот когда включаешь, ждешь любимую передачу, реально вот ржешь от души, кайфуешь, встречаешься со своими любимыми актерами. И вот представляете, какое у меня счастье, что вот мои любимые актеры, которых я видел по телевизору, ну, в частности, в передаче «Шесть кадров», вот они сидят у меня в студии.
2: Вам повезло.
1: Все ваши были здесь.
2: Ну, их и молодцы, и правильно молодцы. Сделали.
1: Да,
2: и они молодцы. Знали, куда идут.
1: Да.
2: Они прям, у них хороший вкус. Они...
1: Да. Вы скучаете по тем временам?
2: Ну, в принципе, да, скучаю. Ну, я и сейчас, правда, не особо грущу, да. Но...
1: Это понятно.
2: Нет, ну, было очень хорошо, было очень приятно. Ну, было классно.
1: В общем, спасибо вам за наше счастливое детство.
2: Да на здоровье.
1: Да. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей стоит вопрос. Угу. Эти советы были напечатаны в журнале «Искусство быть красивой». Читали такой журнал?
2: Я даже не знаю о таком о существовании такого
1: это
2: журнала.
1: Это хорошо, ага. Потому что это было в 1906 году. Наверное, поэтому и не знаете. Совет. Старайтесь прежде всего приобрести спокойствие духа. Почаще смейтесь. Ложитесь рано, вставайте поздно. Никогда много не работайте. И самое главное, чаще гуляйте, но медленно. Не торопитесь. Вопрос. Кому были адресованы эти советы? И для чего? Ну, кому? Женщинам.
2: Ну, женщина, понятно. Наверное, женщинам на выданье.
1: Женщинам на выданье.
2: Да.
1: Напрашивается.
2: Был цветущий вид, как бы были отдохнувшие, не уставшие, не замотанные, были готовы, как бы, служению мужу, как бы себя посвятить. А. Вот для невест, наверное.
1: Принимается.
2: Принимается. Да. Ну, и хорошо.
1: Нет, не то, что вы сейчас уходите, а сейчас...
2: Ну, хорошо. Я ответил, да?
1: Да, да, да. Внимание, правильный ответ.
2: Ах, правильный ответ.
1: Так может и ваш правильный.
2: Мне интересно.
1: Итак, в те времена в моде были полные женщины. Полные. А советы были предназначены тем дамам, которые хотели поправиться, потолстеть.
2: Да ладно.
1: Круто, да?
2: Круто.
1: Старайтесь прежде всего приобрести спокойствие духа. Почаще смейтесь, ложитесь рано, вставайте поздно, никогда много не работайте. Чаще гуляйте, но медленно, не торопитесь.
2: Ну, такой себе, так себе совет, ну ладно.
1: Ну как, почему? Вот наши девчонки, они все худышки. Но раньше это было не модно. Раньше надо было все-таки обладать телом. Значит, и деньгами. Вы проиграли 2000 рублей, ага. Андрей. Ура!
0: Самый звездный час. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Ток-шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Андрей Кайков, замечательный актер театра и кино, герой программы «Шесть кадров», сегодня отвечает на ваши вопросы. Причем я сегодня вспомнил, что помимо «Шесть кадров» еще была «Дорогая передача». Ведь, по сути, это то же самое.
3: То же самое было, просто потом поменяли канал через год, по-моему.
2: И поменялось название.
3: И поменялось название, да.
2: Но удивительно, да, ведь «Дорогая передача» как мало кто помнит. И все, что было в «Дорогой передаче», все как-то относят к «Шести кадрам».
3: Ну, потому что принцип тот же самый, люди те же самые,
2: ну, да.
3: И авторы были те же самые, режиссер был тот же самый.
2: Да.
3: Все то же самое, просто поменялось.
2: Кстати, «Шесть кадров», по-моему, более удачное название, чем «Дорогая передача».
3: Я не берусь судить, наверное.
2: А я берусь.
3: Ну и хорошо.
2: А я сужу.
3: Ну и судить.
2: Ну, замечательно.
3: Ну, не судись, не судимы будете.
2: Значит, что, у вас собаки есть?
3: Нет, у меня кошечка.
2: Кошечка. Ну, прекрасно. Тогда следующий вопрос для вас. 3000 рублей стоит вопрос.
3: Ух.
2: Вот, соберитесь. В старом Тибете письма передавали с собакой. Не с кошечкой. К шее пса привязывали сверток, и он бежал к знакомому дому. Вопрос, а как собака понимала, куда бежать?
3: По запаху, наверное.
2: По запаху чего?
3: Не знаю, еды.
2: Ну, логику объясните. Итак, собака понимала, куда бежать по запаху. Что происходило?
3: Ну, что-то клали, не знаю, в это письмо, наверное, что-то такое, чтобы что пахло. Что-то...
2: И куда ей бежать с этим вонючим
3: письмом?
2: Ну, и
3: там, в том месте тоже так пахло, наверное, не знаю. Ну, по запаху, вот, вот такой ответ.
2: Ладно, принимается. По запаху еды, конечно же. А почему еще собака? Не по навигатору же. Хозяин кормил пса в нужном доме несколько раз, и собака запоминала дорогу ради угощения. И, соответственно, когда ей давали письмо и
3: да.
2: говорили туда, она знала, где хорошо, где
3: да.
2: вкусно, где пахнет. И бежала туда.
3: А там что, специально приготовили такую
2: да,
3: еду, которая пахнет?
2: Да, да, да. Ну, собачья почта. Тибетская собачья почта. Знаете, такая порода тибетский мастиф?
3: Знаю, слышал.
2: Вот, это вот тибетский мастиф почтальон.
3: Почтальон, ну, понятно.
2: Так, значит, вы сохранили 3000 рублей.
3: Ну и ладно.
2: И хорошо.
0: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Андрей Кайков сегодня в студии Ретро-ФМ. Актер театра и кино отвечает на ваши вопросы. Проигрывает всего лишь 2000 рублей.
3: Это пока.
2: А не так много осталось-то, Андрей. А вы в прошлый раз сколько проиграли, не помните?
3: Нормально я проиграл. Сколько, не помню, но так.
2: Ну, машина ваша до сих пор тут стоит у нас на стоянке?
3: Да, машина, которой никогда не было и не будет, да.
2: Как так? У вас нет?
3: Не вожу.
2: Это такая редкость в наше время.
3: Да ладно, я двигаюсь, мне нравится. Мне нравится метро, общественный транспорт, я люблю.
2: Обалдеть, у вас нет автомобиля?
3: Нет.
2: И прав нет?
3: Нет. Только гражданский.
2: Это уже хорошо, это уже немало.
3: Хоть что-то, да.
2: Это уже немало. Друзья, актер театра и кино Андрей Кайков, у которого есть гражданские права, сегодня у нас в гостях. Внимание, следующий вопрос. Были в Чили?
3: В Чили нет.
2: Это хорошо. 3000 стоит рублей этот вопрос. Ага. Так вот, в Чили существует закон. Если вы нашли кошелек на улице, вы обязаны отнести его в полицию. Вы находили когда-нибудь кошелек?
3: Находил.
2: С деньгами?
3: С деньгами.
2: И чего делали?
3: А оставлял.
2: Себе?
3: Нет, ну сейчас нет. По объявлению как-то, я помню, находил, отдавал. Отдавал.
2: Какой
3: конечно.
2: Вы порядочный человек.
3: Это нормально, мне кажется.
2: Тогда я не буду историю рассказывать про себя. Я тоже отдавал. Так вот. Ладно, проехали. Итак, в Чили существует закон. Если вы нашли кошелек на улице, вы обязаны отнести его в полицию. Если через год никто не пришел, кошелек становится вашим. Но есть один предмет, который вы обязаны уничтожить немедленно, найдя кошелек. Какой это предмет, который вы должны уничтожить? Скажите мне, за 3000 рублей.
3: Банковскую карту, которая вложена в кошелек.
2: Угу, напрашивается.
3: Еще. Ну, напрашивается. Угу. А что может быть еще в кошельке? Мелочь?
2: Все, принимается.
3: Ну, хорошо.
2: Мелочь, банковская карта. Что еще может быть в кошельке?
3: Ну, да. Ну, купюры.
2: Да.
3: Фотографии любимых.
2: Вот, фотографии любимых. Но вы этого не сказали?
3: Не сказал, нет.
2: Вот.
3: Нет, не сказал, видите? не сказал.
2: Вот, а это фотографии любимых. По закону чужие фото нельзя хранить.
3: Интересно.
2: Вот, значит, сейчас 5000 запишу.
3: Да.
2: Хорошо стало. У вас, значит, вот я сразу понял, что у вас нет прав автомобиля.

0: и фотографии любимых нету в кошельке.
1: У меня и кошелька-то нету.
0: А у меня тоже. Ты серьезно?
1: Не, серьезно говорю.
0: А у кого есть кошелек вот из присутствующих? Поднимите руки. Лес рук, ни у кого. Кто сейчас носит кошелек вообще?
1: Ну да.
0: Это же такой ты...
1: Я, честно говоря, ну, архаик, на мой взгляд.
0: Архаик, да, абсолютно. Как я с телефонной книжкой.
1: Как купюры сейчас выглядят некоторые новые, я не знаю.
0: Угу. А вы в чем носите карту?
1: Да карта есть.
0: И все?
1: Да, что еще нужно?
0: И проездной там же?
1: Нет, ну проездной карта тройка, чего.
0: Молодец.
1: Я стараюсь.
0: Да. Значит, вы постарались уже на 5000 рублей.
1: Ох.
0: Да. Но и это еще не финал.
1: Финал.
0: Нашей встречи. Еще не поклон. На поклон еще не выходим.
1: Так, да.
0: Встретимся через пару минут.
2: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
6: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Друзья, Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях. Нынче Андрей служит, работает в театре российской армии. На что можно пригласить наших слушателей? На какой спектакль? С вашим участием только.
3: Ой, слушайте, допустим, «20 дней без войны», так называемая «Личная жизнь», да, по Симонову, хороший спектакль у нас на малой сцене.
2: Да.
3: Потом роман «Мастера Маргарита». Ну, роман называется спектакль по «Мастеру Маргарите». Да. Вот, «Маскарад» Лермонтова, «Капитанская дочка».
2: Вы везде заняты?
3: Ну, да.
2: Какая занятость у вас высокая.
3: Ну, я много, да, я занят, я стараюсь. Мне очень, опять-таки, повторюсь, мне нравится. Это очень хороший, как бы, достойный спектакль, на который не стыдно пригласить.
2: Круто. А вам можно позвонить вот в личном порядке и сказать, я там хочу с девушкой?
3: Да, разумеется, звоните только сильно заранее.
2: Пока жена дома.
3: Так не звоните, нет. Мы за моральные
2: ценности. И вот опять, посмотрите, какие великолепные качества демонстрирует Андрей Кайков. Андрей, еще больше, еще глубже уважаю вас, ценю и...
3: Поэтому посложнее вопрос.
2: Да. Внимание, следующий вопрос. 4000 рублей.
3: Ах ты.
2: Да. Ну, у вас высокая занятость в театре?
3: Да.
2: Ну. Улавливаете связь?
3: Ну, театр государственный, понимаете.
2: А. Ну, неважно. В Грузии, если тост произносится за здоровье, нельзя ставить бокал на стол, пока он не допит. А если поставил, то что-то должен сделать. Что? Были в Грузии?
3: Нет, не был ни разу.
2: Вот это зря.
3: А нет, я был, в детстве я был в Гаграх.
2: Это не считается.
3: Хорошо.
2: Значит, вам нужно съездить в Чили и в Грузию.
3: В Чили бы я съездил, на лыжах покататься, в Андах с удовольствием. Да. Что они делают, а что не делают?
2: Вот были бы вы в Грузии, вы бы за секунду ответили.
3: Так поставил, не допил, поставил.
2: Поставил. Но должен что-то сделать.
3: Песню спеть.
2: Совершенно верно!
3: Наобум сказал.
2: Ну ладно, наобум. Ну а что еще в Грузии можно сделать за столом?
3: Интересная традиция.
2: Да?
3: Да, интересно, забавно.
2: Значит, вы сохранили 4000 рублей, а у нас прямо по курсу последний вопрос. Ну или крайний, как говорят.
3: Да нет, крайний. Ну что значит крайний?
2: Какой вы молодец, господи, слава богу. Последний вопрос у нас прямо по курсу.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Актер театра и кино Андрей Кайков сегодня у нас в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. И все, Андрей, мы подошли к финалу. И знаете что? Хотелось бы, конечно, чтобы вы проиграли.
3: Давай.
2: На все готовый человек. Значит, две традиции сразу мы должны соблюсти. Последний вопрос стоит 5000 рублей. Ага. И обязательно это какая-то пословица, поговорка или присказка, которую вы должны или начать, или закончить. Чаще всего мы знаем или начало, или конец, а оказывается, у огромного количества пословиц, поговорок есть начало или конец, которые нам неизвестны.
3: Ага.
2: Вот, собственно, сейчас будет вот конкретно такой вопрос за такие деньги. Если все понятно, то прошу вас, маэстро, гонг. Как полностью звучит присказка про еду? Хлеб всему голова, а...
3: Я не отвечу. Я не знаю. Но мне очень интересно узнать.
2: Ну как-то вы быстро сдаете.
3: Ну я не знаю, что же было сейчас придумывать.
2: Так почему? Можно додумать. У нас были случаи, когда прям додумывали прям.
3: Нет, я не хочу корежить такую красивую пословицу.
2: А может, она некрасивая?
3: Ну нет, хлеб всему голова, это уже как бы...
2: Уже красота.
3: Уже красиво, да.
2: Вы же так быстро сдались.
3: Да, я как бы, если я не знаю, я не буду стесняться этого. Но я хочу узнать.
2: Но я хочу узнать. Ну ладно.
3: Ну.
2: Все прям так легко мы получили.
3: Ничего страшного.
2: Да, ну прекрасно.
3: Я виноват, я за это должен ответить.
2: Ладно, вы не виноваты.
3: Ну, не виноват, но незнание это как бы... Не освобождает от ответственности. Да,
2: да, да, да, да. Итак, хлеб всему голова, а без соли и хлеб не еда. Ну, там же нужно было вот хлеб-соль. Ну, как бы...
3: Хлеб-соль, да, да, да, да.
2: Соль что-то.
3: Да, потому что
2: туда
3: визуально сразу так встает.
2: Конечно.
3: Хлеб каравай, солонка, да.
2: А без соли и хлеб не еда. Так, какой вопрос вам понравился больше других? И кто из наших слушателей получит проигранные вами 10 тысяч рублей?
3: Значит, все были вопросы интересные, все были достойные.
2: Да.
3: Ничего банального не было в этих вопросах, да. Но мне чилийская понравилась история.
2: Чили запало в душу. Да хорошо, давайте, я сейчас повторю этот вопрос. В Чили существует закон, если вы нашли кошелек на улице, вы обязаны отнести его в полицию. Если никто не, через год не пришел, кошелек становится вашим. Но есть один предмет, который вы обязаны уничтожить немедленно. Вопрос какой? И правильный ответ – фотографии. По закону чужие фотографии хранить нельзя. Давайте поздравим Елизавету Солдатенко из Иркутска. Вот, она прислала этот вопрос.
3: Что я могу сказать? Спасибо вам за такой интересный вопрос, и вы заслуженно получаете свою награду.
2: Вот. Елизавета, если будете в Москве, добро пожаловать в Театр Российской Армии. Андрей, спасибо огромное. Был счастлив вновь видеть вас. Приходите к нам еще обязательно с деньгами.
3: Ладно. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru. Утреннее шоу.
1: Первая смена.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: С ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёчки еще будут, поверь.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова-на-Дону.
8: Сбор гостей в 17.00. 18+.
13: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
16: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
17: Retro FM.

Феличита. Добро пожаловать в час приветов и поздравлений на Ретро FM. Час, который дарит нам возможность сказать самые приятные слова своим близким и сделать это на всю страну. Да чего там на всю страну? На весь мир, потому как Ретро FM можно слушать во всех точках нашей необъятной планеты. Так что, где бы вы ни находились, друзья, пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием все ваши сообщения озвучу. И более того, за самое оригинальное поздравление или привет кому-то из вас подарю приглашение на двоих на летнюю вечеринку Ретро FM, которая пройдет 18 июня на корабле в Москве. Куда писать? Спросите вы. Закономерный вопрос, особенно для тех, кто с нами впервые. Все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Феличита». Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Феличита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm и будьте уверены, что ваше сообщение до нас доберется. Ну, вот, собственно, и все. Вся важная информация озвучена. Осталось представиться. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и вперед! Феличита начинается!

0: И если есть где-то любовь сердечная, ей обязательно нужно передать привет. И для этого у вас есть ваша любимая Феличита, друзья. Переходим к вашим посланиям. Добрый день, Ретро FM. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей супруге Наталье и соседке Ольге. Мы сейчас в саду, здесь так классно. Мы хотим поделиться отличным настроением со всеми слушателями Ретро-ФМ. Это написал Олег. Олег, у вас получилось. Настроение отличное. Надеюсь, сейчас у всех в этот прекрасный воскресный день. Ретро-ФМ, привет. Хочу передать всем жителям своего любимого города Северодвинска, ведущим радиостанции, огромный привет. У нас в Северодвинске плюс 29. В этот летний день мы с друзьями спасаемся от жары на берегу Белого моря, купаемся и слушаем лучшую музыку. На волнах Ретро-ФМ написал нам Роман Буров из города Северодвинска. Роман, классного вам отдыха. Здравствуйте, любимое радио моего мужа и мое. Хочу сказать супругу Камалу Равкату, чтобы почаще радовался, ведь его улыбка согревает мой мир. Я его люблю, написала Ирина. С днем города Севастополь и севастопольцы. Это поздравление от Людмилы Смирновой.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Подпеваем Ace of Base и продолжаем принимать ваши сообщения. Привет, Ретро-ФМ. Поздравляю свою доченьку Елизавету с зачислением в казачий кадетский корпус. Ура! Легкой учебы и хороших оценок. Татьяна Кубрик, Тамбовская область. Елизавета, и мои поздравления принимайте. Казачий, да еще и кадетский корпус. Ну, это... Супер, турбо, гидро, мега, ультра, как круто. Далее, передаю привет из солнечной Анапы в городе Калуга. Насте, Диме, Милане и Демиду. Отличного настроения, хорошо провести время на даче. К сожалению, автор этого послания забыл подписаться. Не забывайте, друзья, подписываться. Народ, как говорится, должен знать своих героев. Ну, если хотя бы не в лицо, то по именам. Владимир из Оренбурга передает привет жене Марине, сыну Егору, с которыми слушает Ретро-ФМ и жарит шашлычок. Приятного аппетита. Далее, цитирую. Меня зовут Артур, я из города Трехгорный. Передаю привет своей девушке Виктории. Наконец-то я нашел свою прекрасную половинку. Я тебя очень люблю. Желаю всем обрести свое счастье. И будьте здоровы, добра всем, Артур. Все взаимно. Добрый день, любимое радио. Передайте привет семье Михайловых, дочурке Иринке, зятю Ивану и внученике Анютке. Поселок Большие Вязьмы. Мы их очень любим и всегда ждем, мама и папа. И еще одно послание. Всем наидобрейшего денечка. Тимурчик, дорогой, любимый, передай, пожалуйста, пламенный привет и моим дорогим подружкам, классным астропсихологам. Вот это... Я понимаю, смесь астро, да еще и психологи. Леночка Алиева в Ашхабад и Галочки Лобашовой в Череповец от Ирины. Ну, привет вам, Леночка и Галочка.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Дан-дан, это Рики Повери. Раздают энергии драйва, ну а я раздаю ваши сообщения, друзья. Любимому радио Ретро-ФМ передаем привет и всем, кто работает. Огромный привет Новосибирску, моей маме Галине Скворец от Дмитрия. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет Александру и Еве от Натальи, что сейчас едут в Новоалтайск. Хорошего и счастливого пути. Еще одно послание успеваю зачитать. Привет Торжку от Михайловых и Рывани Ани. Отдельный пламенный привет дачникам Елене и Василию с улицы Сенной. Мы вас любим и скучаем, не болейте. Вернемся к вашим посланиям через пару минут. Далеко не уходите. Фильчита в скором времени продолжится.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий!
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

Под летний дождь, что случился в Москве, продолжаем филичиту и с огромным удовольствием продолжаю читать ваши сообщения. Сейчас порция смс-сообщений, которые вы отправляете на номер 5533. Передаем поздравления Владимиру Ивашкину из города Омска от его брата и его семьи. Здоровья, счастья и больше мажорных нот по жизни. Да, а почему бы нет? Добрый день, меня зовут Оля, я из деревни Тимошкино, Дмитровского района, на улице дождик, поэтому я, тетя Люба и моя мама играем в домино. Мамулька немного проигрывает, расстраивается. Хочу сказать ей, чтобы она не огорчалась, она самая лучшая, любимая и замечательная. Мой совет вам, Оля, поддайтесь, проиграйте, поверьте, так будет лучше. Добрый день, Ретро ФМ, доброго дня самому лучшему ведущему Ретро ФМ Тимуру Соколову, спасибо. Но мы тут все лучшие, без исключения. И вы в том числе, друзья. Передаю привет Николаю из Ростова-на-Дону, а также Кириллу Матвееву из Оренбурга. Также большой привет Волковой Любочке из Москвы. Жди, скоро приеду пить чай. А вот кто приедет пить чай, к сожалению, не указано. В общем, ждите, любовь, кто-нибудь да приедет. Передаю огромный привет Костюченко Наталье и Королёва Юлии из Ростова-на-Дону. Я вас очень люблю, сестренки. Ваша старшая сестра Олеся с огромным приветом из Москвы. Так, Олеся из Москвы, чтобы вам не было тут одной скучно в Москве, давайте я вам подарю подарок, и вы пойдете и хорошо отдохнете. Ретро-ФМ вам, Олеся, дарит пригласительные на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ. На корабле вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки. Самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня, Северный речной вокзал, причал номер 1, летняя вечеринка Ретро-ФМ, танцы на воде. Не пропустите. Олеся, поздравляю!

Доктор Албан и его госпел на Ретро-ФМ, 14.36 по Москве. Продолжается Филичта. Доброго дня. Передаю привет родным в город Челябинск. Трудимся, отдыхаемся вместе на даче. Что может быть лучше, написала Юлия. Да, действительно. Добрый вечер. У нас в Хабаровске... добрый вечер. У нас в Хабаровске уже солнышко село. Работа только начинается. Передаю привет своим любимым мужу Владимиру и сыну Павлу Толочным. Они сейчас на даче, а мы с Анюткой дома затеяли уборку. Давайте вы сегодня останетесь на даче ночевать, а завтра приедете, я как раз успею в кухне обои переклеить. Екатерина из Хабаровска. Кать, зачем мужа с сыном на даче хотите оставить? Чего задумали там с подружкой? Признавайтесь. Ну, что точно же не обои клеить. Потусить хотите? Шучу. Успехов вам в поклейке обоев. Далее, здравствуйте. Хочу передать привет маме и папе и бабушке. Обнимаю их от лапочки дочки Варе. Следующее послание. Добрый день, любимое радио. Поздравьте мою любимую подругу Жанночку Смирнову с рождением внучки. Поздравляем. Здоровья и терпения родителям. Замечательные девочки. Это сообщение от прекрасной девушки по имени Иванна. Какое красивое имя. Здравствуйте, мое любимое радио. Хочу передать привет своим любимым родителям Бутовым, Любови и Владимиру, также моему самому любимому, единственному и неповторимому мужу Вячеславу. Екатерина из города Иванова прислала сие послание. Ну и еще одно сообщение из мессенджера Макс под постом Филичита. Напомню, вы можете оставлять свои послания. Большой привет, поздравляю с днем города героя Севастополя. Горжусь своим городом и его жителями. Светлана Буховская. С праздником!

0: прощай. Но прощаться нам еще рано, да и мечта еще не завершена. Так что продолжаем отдыхать и читать ваши сообщения. Привет, Ретро-ФМ, это Ульяна из Челябинска. Привет, Ульяна, у нас тут теплая погода, солнце светит. Хочу передать привет маме Юле, папе Юре, бабушке Ире и дедушке Косте. Я их очень сильно люблю. Следующее послание. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет хоккейной команде «Локомотив» Ярославль. И хочу передать привет всем слушателям из Рыбинска от Максима. Макс, взаимный привет. Филичита, Ретро-ФМ, самая лучшая передача, которая сближает людей в разных концах страны и позволяет передавать приветы и поздравления дорогим и близким людям. Постоянно слушаю вас и передаю привет всем своим знакомым. Их у меня много. Подпись Георгий Казиев из Москвы. Георгий, пламенный привет вам от Ретро-ФМ. Так держать, вы большой молодец.
1: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nafto.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.

У меня есть сообщения от вас, и я их с удовольствием прямо сейчас озвучу. Сделаю это как в школе, с чувством, с толком, с выражением. Друзья, поздравляю свою любимую жену Юлию с 18-летием нашей свадьбы. Я очень тебя люблю, написал Абрамов Александр из Химок. Далее, добрый день, передаю привет всем, кто стоит в пробке на Минском шоссе. Поздравляем любимого мужа и отца, деда Клепикова Виктора. С днем рождения. Мы счастливы, что он рядом с нами. 64 года. Подпись Анна. Добрый день. Ретро-ФМ. Поздравьте от меня моего братишку Александра Калядина из Свердловской области. С днем рождения. Всего ему самого наилучшего от братана из Германии Андрея. Калядин Александр, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего только самого наилучшего, счастья, любви, здоровья, успеха во всем, в чем вы пожелаете. Андрей, вам тоже привет. Доброго дня, страна и дорогой Тимур Скалов, спасибо. Передайте, пожалуйста, моей старшей сестренке Ларисе Брюхановой в город Талдом Московской области, что уже устала одна мыть окна и жду ее с нетерпением. Ларисоль, приходи, помоги, накормлю, напою и обратно отвезу. Слушайте, классный сервис. Твой систер Иришка, Талдом, Московская область. Еще одно послание успеваю озвучить. Привет папе Николаю из Воскресенска. Всем хорошего настроения. Это от Василия.

0: 14.55 уже в Москве. Последнее сообщение, которое успеваю озвучить. Добрый день, хочу поздравить с юбилеем своего соседа по даче Алексея. Желаю здоровья, удачи и всех благ. Ольга написала из деревни Торопова. Далее, добрый день, передаю привет маме, папе и сестре Маше. Сейчас мы все вместе на даче отдыхаем и трудимся от дочки Даши. Добрый день, хочу поздравить всех с Международным банным днем. Желаю хорошего бара, желаю хорошего пара, пардон, здоровья и хорошей компании от Михаила. Это получается, что сегодня выражение «да иди ты в баню» является не ругательством, а поздравлением, так ведь? Ну, круто. Друзья, спасибо всем за компанию в программе «Филичита». Она завершается, ну а мы двигаемся дальше под лучшую музыку от Retro.fm. Меня зовут Тимур Соколов, всем привет, до 7 вечера вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денёжки еще будут поверь.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
9: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот.
16: Retro.fm.

0: и «Тигры у ног моих сели». Песня, конечно же, не про диких животных, а про жизненные проблемы, которые случаются с каждым, и каждый из нас должен научиться и уметь их укрощать, подобно дрессировщику в цирке. Но надеюсь, что в эти выходные, друзья, если случались проблемы в вашей жизни, то только из-за того, что на мангале погас огонь. Разожжем с вами огонь любви к лучшей музыке. Впереди Юрий Антонов и Дженнифер Лопес, а еще Дона Саммер и команда Secret Service. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и классного воскресенья.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами. 12+.

0: наши дни. Письма издалека. Это, как правило, сообщения в разных чатах. Домовых, школьных, рабочих. Есть еще чат семейный, в котором много дальних родственников. Многие из них имеют привычку присылать картинки каждый день. В день даже по три раза. Доброго утра, доброго дня, доброго вечера. И это, конечно, порой вызывает разные эмоции. Положительные, конечно же. Да. Но сегодня закодные выходные, друзья, так что смело откладывайте телефоны, чаты и все остальное цифровое и наслаждайтесь отдыхом под лучшую музыку от Retro FM. Игоря Талькова послушаем дальше, а еще Sting появится в дуэте с Чебом Мами и суперхитом Dizzy Rose.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей.

0: что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию Морскую на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Вечеринка «Ретро-ФМ».
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Never Gonna Give You Up поет Рик Эсли. Ну и я обещаю вам, что не брошу, никуда от вас не уйду и не оставлю вас, ну, как минимум до 7 вечера. Тимур Соколов зовут меня, всем привет и добро пожаловать в новый музыкальный час.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
6: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Команда Joy поет нам про японских девчонок, а тем временем японские мальчишки сегодня сыграют с голландскими мальчишками на чемпионате мира по футболу. И это, я думаю, будет довольно интересная игра. Единственное неудобно, что они все играют ночью. Чемпионат же проходит в США, а завтра понедельник. Вот как всегда, из-за Америки одни неудобства. Татьяну Буланову скоро послушаем. В ее жизни тоже было много футбола. А чуть раньше сходим в гости к Элис в компании группы «Смоки».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, ленинградский почтальон. Ну, вот такой вольный перевод песни «Ten O'Clock Postman» от группы Secret Service на стихи Самуила Маршака. Далее песню про гадалку послушаем от Жанны Рождественской, а чуть раньше здесь команда «Earth, Wind and Fire».
1: Реклама. Пирожные мочи. Питерских золотой колос. Давай, покупай, мочи.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: Дорогие гости.
1: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: опасная песня, хотя бы потому, что, напевая ее, можно вызвать приступ ревности у своей любимой, если, конечно, ее тоже зовут не Сюзанна. Art Company на Retro FM в финале этого музыкального часа. Отправляемся в следующий.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вашему вниманию музыкальная картина художника-исполнителя Виктора Салтыкова «Кони в яблоках». Настоящий авангард российской поп-музыки. А если еще учитывать фразу «это было в самом деле», становится как-то не по себе. Ну, в общем, шок. Так, кстати, называется песня «Ингрид», которую мы услышим уже совсем скоро. А чуть раньше здесь «Heaven and Hell» от Сиси Кетч.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
7: 15+.
8: RetroFM.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Я больше не прошу, и мне не надо много. Только дайте мне послушать шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Саша Светлов и Рит Субботин, друзья. Завтра, как всегда, разбудят вас и подарят по-настоящему приятное пробуждение и легкий старт понедельника. В 7 утра стартуем. Не проспите и начните день правильно.

0: В правильной компании.
1: Реклама.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Вечеринка. Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе. Каждый день.
6: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: It's a kind of magic. Немного музыкальной магии от команды Queen этим вечером не помешает, а наоборот, делает его еще лучше, еще ярче и еще приятнее. Продолжим наслаждаться лучшей мировой музыкой, музыкой в части следующем, куда я вас и приглашаю.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Когда любовь уходит», так переводится название этой песни, ну или альтернативный вариант перевода «Ничто не вечно под луной». Хотя исключения бывают, к примеру, песня «I Will Survive» от Глори Гейнера, который продолжит эфир RetroFM через пару минут.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Летние игры. Только на RetroFM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на RetroFM.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: other girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные.

Зедельники и могли бы жить, как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря, ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря, папа-папа, по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо в ней.

0: Но какие выходные без команды Rednecks и их задорного ковбойского хита «Cotton Eye Joe»? От настоящего кантри-безумия переходим к более спокойному ритму. Как говорится, побережем силы для вечеринки RetroFM, друзья, которая стартует сегодня, как всегда, в 21 час. Не пропустите. Будем танцевать так, что мало не покажется. На ближайшие 15 минут послушаем Криса Кельми и Милен Фармер, а еще команду Бонни М.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
4: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Рыжая бестия мировой эстрады, единственная неповторимая в своем роде, Миллион Фармер завершает не только этот час, но и мой эфир. И делает это, как всегда, с огоньком. Далее зажигать с вами будет Руслан Романов. Ну, а я, Тимур Соколов, прощаюсь. До завтра. Пока!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, если не вдаваться в частные случаи, говоря глобально и в общем, сегодня мы с некоторой приятной грустью провожаем чудесные праздничные выходные, которые, друзья, надеюсь, вы прекрасно провели под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Но впереди у нас восхитительный воскресный вечер, так что делайте громче, отличная музыка нас всех ждет. Далее Сабрина, группа «Браво», Крис Ри и многие-многие другие скоро на Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Вот пока одни вылетают, например, в долгожданный отпуск, другие активно выезжают из своих загородных усадеб в направлении городов. Легкого по этому поводу всем пути желаю, беспрепятственного и скорейшего маршрута. Retro FM рядом с вами так или иначе, и лучшая музыка вам, конечно же, для настроения здесь, в нашем эфире, приготовлена. Константин Никольский и группа Ace of Base. Далее на Retro FM, 19:42, время московское. Я Руслан Романов. Еще раз всем говорю здравствуйте. Воскресный вечер проводим вместе под лучшую музыку, проверенную временем.
1: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Retro FM.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Вот он, музыкальный амулет, приносящий удачу для тех, кому она действительно нужна. Кайли Миноук поет нам про удачу. I should be so lucky. Все это в финале текущего музыкального часа. 19:56. Время московское.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
4: Реклама. И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: на закате выходных спешу приободрить тех, кто не горит желанием заканчивать этот чудо-уикенд. Друзья, не отчаивайтесь. Наступающий понедельник не будет столь тяжелым, каким его принято считать, если рядом с вами любимая музыка, которая, как говорится, и строить, и жить помогает. Ну а тем, кто продолжает отдыхать, тем более делайте громче. Насыщенная музыкальная программа у нас и сегодня вечером, и всегда. Далее ансамбль «Синяя птица», «Сиси Кетч», «Чаби Чекер», Наталья Ветлицкая и «Эфер Дэвид» в Москве 2017.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Пламенно приветствую всех, кто настроен на Ретро-ФМ. Друзья, и вот, кстати говоря, к вопросу о наступающем понедельнике уже есть хорошие новости для вас. С самого утра подарите себе максимально позитивное настроение, что в начале трудовой недели особо актуально. Как только проснетесь, первым же делом включайте наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Там и игры с классными призами, и неожиданные темы для обсуждения, и отличное настроение, ну и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие утреннего шоу Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные деньги еще будут победы.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, в столице 20 часов и 55 минут. И дабы самым достойным, ярким образом завершить этот потрясающий уикенд, мы посоветовались и решили вечеринке RetroFM, конечно же, быть. Ну, впрочем, это лишь красивые слова, а на деле, по факту, уникальный микс в нашем эфире вы обнаружите ежедневно с 21 часа и до полуночи. Так что готовимся к танцам.
1: Погода на RetroFM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
8: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

зажигательные ритмы от Пэтти Райан. То, что в том числе необходимо всем, кто настроен на уникальный микс и вечеринку Retro FM. Мы начали недавно, друзья. Напоминаю, что наш музыкально-танцевальный марафон продолжается до самой полуночи. Так что всем добро пожаловать. 21.17 в Москве. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

команда The Cardigans, как всегда, демонстрирует нам свой особый фирменный стиль и неповторимую манеру исполнения. То, что одни меломаны трактуют как поп-рок, другие именуют не иначе как арт-рок, а может быть даже иногда и bubblegum-pop. Вот такие варианты существуют. Да уж. 21:42 в Москве. Друзья, это вечеринка RetroFM. Добро пожаловать на наши танцы. Будем двигаться далее вместе до самой полуночи.

0: Но если, друзья, вы все-таки настроились на уникальный супермикс, то это означает, что вы дождались вечеринку RetroFM, ну а мы, в свою очередь, дождались вас, соответственно. Таким образом, цели поставлены, цели достигнуты, и все счастливы и довольны, что и требовалось доказать.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Только самое лучшее, зачастую редкие, а потому для многих очень даже знаковые музыкальные истории традиционно входят в неповторимый микс, что и делает нашу вечеринку RetroFM поистине уникальным проектом эфира. 22:16, столица. Танцуем до полуночи.

Аромат любви вкупе с самыми сочными мелодиями и энергичными ритмами станет еще ярче и насыщеннее. И это, пожалуй, самое загадочное сочетание. 22:42 в Москве. Это вечеринка Ретро FM.

0: Ну, а наша срочная музыкальная помощь доступна для вас в любой момент времени, днем или ночью, на выходных или в будни, круглосуточно, 7 дней в неделю Ретро-ФМ вещает для вас. В столице 2256 уникальный микс продолжается.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Группа «Чингисхан» на вечеринке «Ретро ФМ». И вот такая энергетически заряженная композиция, которая, как мне кажется, многим добавляет сил, что вполне даже уместно на третьем круге нашего супердинамичного танцевального марафона. 23:16 в Москве. До полуночи уникальный микс в эфире.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. We'll be right back.

Ретро FM.

подобных лимитов мы на вечеринке Retro FM не наблюдаем, хотя, конечно же, время уникального микса ограничено, и финал сегодняшней музыкально-танцевальной встречи близок. До полуночи мы танцуем.

Если по темпоритму финала уникального микса можно сделать вывод следующий. Мы плясали, наши ноженьки устали. Ну а если нет, друзья, и я ошибаюсь, то, конечно же, оставайтесь с нами здесь на Ретро-ФМ. Илья Глебов уже готов принять музыкальную эстафету. Я, Руслан Романов, за сим откланяюсь. Всем удачи, хорошего настроения и слушайте лучшую музыку, проверенную временем.

Сеси Кетчи, ее отель, где разбиваются сердца, ну, судя по нынешнему курортному сезону, это она про цены да про дороговизну. 0.18 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Рафаэлла Кара, Натали, Бич Бойс. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую, здравствуйте.

Да, настоящих героев, как обычно, ищет Бонни Тайлер. Герои вы здесь, я надеюсь. Ну, конечно, вы здесь, потому что люди, которые не заметили, что выходные кончились, а наступила рабочая неделя, и вовсю бодро слушают любимую музыку на Red FM. Настоящие герои, привет вам. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

природу бережем, цветы не рвем, посвящаем любимым песни. К примеру, на Ретро FM через пару минут Игорь Иванов, у которого сегодня, между прочим, день рождения, а также рок-сет и композиция «Воздушная кукуруза». Час 18 в Москве.

Хоп, хей-хоп, веселые ребята, и фургончик расписной, на котором мы как-то так вот раз и прокатились незаметно, неожиданно. 1:42. В столице следуем за...

Ох уж эти звезды, получаются деньги ни за что, и девчонок за даром. Это Dire Straits вместе со Стингом, их сатирическая суперпесня. 1985 год, лучшая музыка здесь для вас на Retro FM. Час 56 в Москве.

2.17 в столице, и Саваш, который всегда, как правило, говорит гудбай, но мы тут друг другу гудбай говорить совершенно не собираемся. У нас еще много песен, не прослушанных, впереди. На Ретро FM через пару минут Бонни М, «Руки вверх» и «Мадонна». Меня зовут Илья Глебов. Hello!

Патрисия Касс о непростых взаимоотношениях с этим самым Джимми, который, камон, 2.56 в столице. Всем мира до добра желаю под музыку Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, привет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.